0: Оперативно, печка!
1: Еби и продуши!
0: Вайку власти, эго трипа отобраних!